0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Рація.ком.
1: Так само, передаю вам привітання у хитайший цвірт і пропоную у нашому ефірі зараз чергове теми. Некілька днів запар був дефіцит продукту, навіть, але зараз ситуація виглядає більш стабільною. Так само у Києві на початок осені було шмат повітряних тривог, але, да, грига, отримлюється, призвичається. Так каже білоруска, яка стала живе в Україні. Анастасія Ткач.
2: Поки каких-то сильних змінень не було, була небольшая паніка. Ну, скажем так, мне кажется, что она все-таки больше была раздута новостями о нехватке продуктов. То есть в несколько дней были какие-то моменты, каких-то продуктов действительно не было на полках магазина, но сейчас все вроде бы возвращается. То есть лично для себя я никакой нехватки не ощутила. В остальном пока все так же. Слава богу, есть свет, есть вода, отопление пока не нужно, еще тепло. Поэтому, ну, пока ничего критически сложного не было. Возможно, еще вот какой-то момент было тяжело, когда тревоги в Киеве не прекращались сутками из-за атаки дронов реактивных. Но ко всему привыкаешь, поэтому...
3: Что отбывается зараз с вашим эмоциональным станом на фоне прилетов ракет, дронов?
2: Тоже нет каких-то серьезных изменений. Или я их пока не ощущаю. Возможно, я смогу их в полной мере ощутить после того, как война окончится. Сейчас, ну, нет, есть работа, есть жизнь, все продолжается, и как-то эмоциональный фон, ну, он не критично изменился. То есть зимой все-таки было значительно тяжелее, когда по несколько дней не было света и бесконечные обстрелы.
3: Что вы зараз отчуваете у громадстве вокруг себе, какие, может, головные темы в часе, на что звертаете увагу?
2: Ну, опять же, есть некие позитивные для нас новости, что началось контрнаступление и часть территории освобождена. Бесконечно, конечно, но вот здесь нет какой-то такой четкой установленной тенденции. То есть вот нет ощущения, что там вот ура, мы скоро победим, война закончится, или нет, все, мы проиграли, пора сдаваться. То есть есть ощущение, что стоять будем до конца, победных настроений пока нет, но и упадничества какого-то тоже нет. Есть, ну, наверное, такое тяжелое ощущение в предстоящей зимы, как мы будем опять выживать. Но учитывая все прошлые годы, что все-таки мы справились, то есть, ну, есть надежда, что в этом году это будет легче, чем в прошлом.
3: У новинок зараз шмат информации про верогодные перемовы, заморозку конфликту, ти там новые масштабные удары. Что доминуя?
2: Вот день одно, день другое. Как-то уже даже никто, наверное, но я, например, не могу на этом фокусировать свое внимание, потому что, ну, это столько раз уже было повторено, и столько раз это срывалось, и столько раз, то есть бесконечно, допустим, там все, что не срывается, да, это предупреждение о массированных атаках Украины. Вот это там, допустим, не в те дни, которые заявлено, там, да, в которые ты напряженно ожидаешь этого обстрела. Он может быть пройти, допустим, чуть позже, чем ожидалось. Но вот это вот регулярно. А все, что касается разговоров о том, что вот-вот там, значит, вот Америка, вот Трамп опять сказал, что он все решит, это уже больше выглядит как анекдот. То есть серьезно это не воспринимается.
3: Что зараз является вашим головным внутренним ресурсом, опорой, які допомагає протягивать жизнь Украине, где идет война, тривать гэты пятый год?
2: Скорее, наверное, окружающие меня люди. То есть вот это умение, несмотря на все сложности, вот, ну, не выживать, да, а жить. То есть продолжать жить, продолжать строить бизнес, продолжать развиваться, учиться. Вот это. То есть, глядя на это, ну, как-то, не знаю, наверное, даже где-то внутренне, может быть, и стыдно сдаваться и поддаваться панике.
1: І тут так само варто. Тільки нагадаю, що повномасштабна війна Росії супроти України триває уже більше за 4,5 години. Прикрима інтенсивність обстрілу дивокальних бойов залишається критично високою.

Игорь Белорусский, Радио Развера, к самому на первой зиме Войскова. На протоконоступной године прокужет новину в нашем эфире о предухилении белорусским КДБ диверсии у России, поведомляют российские СМИ. Вот такая трошки каша, но мы с этим разбираемся на первой. На протоконоступной године учора у вечера загорелась базовая станция с подорожниковой сувязи Старлинк у Мазовецким воеводстве у Польши. Гадыньшая тема, докладней подробязности на гадыньшая тема прогучать на нашей хвале обов'язково наперадзе на початку наступной гадзіны.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши. Расейцы атаковали Киев баллистычными ракетами. Сярод мирных жыхароў ахвяры и параненыя. Не выключено, что здзейснена диверсия на базовую станцию «Старлінг», заявил министр юстиции Польши. У Беларуси спецподразделения милиции вучились отбивать диверсию супраць мазырского НПЗ.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 вересня. У такий ж день 1946-го была заснована компания Honda Motor, ведомая у першую чергу як вытворца автомобилей и мотоциклов, заснавальник Сейтиро Honda. До 60-х годов Honda занималась выключно мотоциклами. Рашение компании об выходе на автомобильный рынок было вельми дренно сустрета японским урадом, бо лечилося, что Honda, як конкурент Toyota, Nissan и Mitsubishi на сусветном рынку у вынику нашкодить интересам краины. Однако тиск державы был проигнорованы керавництвом компании, а после энергетичного кризису 73-го года экономичные автомобили Honda стали бестселлерами на рынку США, а так само Европы, хоть и у меньшей ступени. Варто отзначить, что миновито конструкторы Honda упершиню ужили папярочную установку руховика у моторном отсеку и передний привод, что сделало салон больше просторным при компактных померах автомобиля. Зараз Honda, окромя легковых автомобилей дым мотоциклов, вырабляя грузовики, самолеты, скутеры, электрогенераторы, мотопомпы, морские руховики, роботов да іншую продукцию.
0: Нагодник.
1: 24 вересня 1957-го у Барселоне отбылось открытие стадиона Camp Nou у перекладе «Новое поле». С момента своего открытия стадион належал каталонскому футбольному клубу и спочатку так и назывался «Стадион футбольного клуба Барселона». Тем не меньше уже тогда его называли Camp Nou. Официально свою теперешнюю назву он отримал у 2000-м годе после гульни супрать мадридского Реалу. Первым матчем, который прошел на стадионе у гонор открытия, стала сябровская встреча Барселоны и польской легии. Матч скончился с ликом 4-2 на корысть каталонцев. Сегодня Camp Nou здольный сместить 99 354 глядачов и является самым великим по емистости стадионом не только у Испании, але и во всей Европе.
0: Нагодник.
1: 24 вересня 1999-го у Лондоне, каля станции метро на Бейкер-стрит, был открытый помник самому ведомому у свете детективу Шерлоку Холмсу. Ён паўстаў задуменно гледзячым у далячынь, апранутым падажлівым лондонским надворьем, у доўгі плашч ды капялюш и з люлькой у правой руце. Аўтарам трохметровага бронзавага помніка стаў вядомы ангельскі скульптор Джон Даблдэй.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: Каштоўный кадр не пропал. Надея Каткавец, тая самая генераторка белорусских мемов, зноў у эфиры. Теперь она помощница, сами ведаете кого, по Могилевской области. Докладывала про жывёлагадоўлю, логистику и контроль. То бок про все, без чего краина, видавочна, не может жить. Яна поведомила, что дробные фермы треба покидать у минулым. Там няма технологий, людей и тяжко отсочивать дисциплину и парадок. Іншая справа – комплексы, дзе цялятка до 3 месяцаў жыве у асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчат ім падабаецца, хтосьці не падабаецца. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прыгажость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она каже, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: У ефіри трансгранічне радіорація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 9 листопада 1975 года. Было это незадолго перед початком войны. Мать трехгодового Анатоля Параскева Бутенка выслала на лечение, а батька, офицер советской армии, опековался детем при допомозе семьи пекарских старосельцев, у якой яны тады были на кватеры. Коли немцы напали на Советский Союз, батька Анатоля Константин Бутенко пошел оборонять родиму. Анатоль остался у пекарских. Пекарские Эдуард и Галина, а так само их дочка Регина, доглядали малыша и так до его привык, что Анатоль стал соправдным членом их семьи. И как не дивно, але пекарские навата хрестили его в костеле и назвали Войтехом. Пережил гэты Войтех Анатоль немецкую оккупацию, а после вызволения ходил в початковую школу, научился польской мове. В той час Регина Пекарская вышла замуж за Игната Акулинского. В 1950 году по своего сына приехала мать и забрала его до себе у Ленинград. Счастливые батьки были батьки, что их каханый сын снова с ними разом. От этого часу помеж Ленинградом и Белостоком установилась тесная дружба. Анатоль, коли был уже студентом, приезжал в Белосток наведать своих выхователей, а так само своих коллег с початковой школы. Праздненький час Игнат Акулинский по запрошению Анатоля Бутенки ездил у Ленинград и сердечно был принятый Анатолием и его батьками. Анатоль часто ходил с Игнатом Акулинским по городу и показывал его помники. Теперь Игнат Акулинский снова планует поехать в Советский Союз и там споткаться с Анатолием. Годы проходят, и все изменяется. Анатолий уже женат и работает на отказной посаде. Старые пекарские Галина и Эдуард уже поумирали, але живе им память у Анатолия Бутенки и его батьков, написал Михась Хмелевский. Сердечные тайны. Живу я на вёсцы. Мало у нас молоді. Многія в город вучыцца або працаваць пайшлі. А гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне. Сябраўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці, мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся, ды здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады у старых дзеўках хоць бы не астацца. І недавно вось познаёмілася з хлопцам. У нашей вёсцы на забаве. Неохвота уже было мне и на забаву исти. Але сябровка не намного за мене молодшая намовила. Пошли, а потом тешилася, что с хаты мене вытягнула, бо с хлопцем познаёмилася. Подышел до мене одразу, як только в залу мы вошли. Гуляли целый вечер. Не пригожон там які, але сподобався, да что уже мне перебирать. Приехал простый день у неделю, да и запропоновал жениться. Я здивилась, а мы ж так мало знаемы. Ничего конкретного я ему тогда не отказала. Але после того дошли до меня слухи, что он нараченую мае, да до того еще и она тяжарная. До его батьков приходила, бо як ему сказала, да ходить перестал. Не хотелось мне верить, думала, что плетки некие, але теперь уже ведаю, что правда. Бо это я... Дзяўчына і да мяне дадому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала, а майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрца іха, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрца іха. Галина, покинь Володю, гэтак будзе найлепш. Як відаць, з лісту ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Володя. Дык не шкадуй ты его, здивляем мяне твой пессимист. 23-гадовая девчина, старая девка, что это за понятие? Ты как раз до леда доросла, и не спешайся замуж, абы только выйти, бо никому, а только себе на злость зробишь. Сердце.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: У Польши возник пожар на базовой станции «Старлинг». Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супрать Украины. Анджей Пачобут сустрелся со спецпредставником США Джоном Коулом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Учора увечеры загорелася базовая станция спадарожниковой сувязи «Старлинг» у Воли Крабовской у Мазовецким воеводстве. «Старлинг» забеспечивает подключение до интернету во Украине. Первый про ситуацию сегодня поведомила радиостанция РМФ-ФМ. Поводле попередних звездок мог отбыться подпал размерковальной прилады, пошкодженная и генераторная установка. Мы ведаем про гибридные атаки на Польшу, и они отбываются. Это может быть акт диверсии. Это то, что мы разглядаем. Тому тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь. Пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месцы былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база у Воли Крабовской разом с аналогичной базой недалеко от Каунаса в Литве забеспечивая доступ у интернет большей части центральной и усходней Европы, у тым лику во Украине. До международных поведомлений. Подчас выступу на Генассамблее ООН у Нью-Йорку президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выкористовывая у войне

Это Улисс на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Бирости, Белая Подляска, наш сайт рация.com, привитание усім, особливо тем, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, чакаются только не истотно, я так разумею. Температура по ветра от 14 до 16 тепла, ветер заходний и полночный. На заходней умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за ноль.

0: Трансграничная радіорація.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 24 вересня. У такий ж день 1946-го была заснована компания Honda Motor, ведомая у першую чергу як вытворца автомобилей и мотоциклов, заснавальник Сайтиро Honda. До 60-х годов Honda займалася выключно мотоциклами. Рашение компании об выходе на автомобильный рынок было вельми дренно сустрета японским урадом, бо лечилося, что Honda, як конкурент Toyota, Nissan и Mitsubishi на сусветном рынку у вынику нашкодить интересам краины. Однако тиск державы был проигнорованы керавництвом компании, а после энергетичного кризису 73-го года экономичные автомобили Honda стали бестселлерами на рынку США, а так само Европы, хоть и у меньшей ступени. Варто отзначить, что миновито конструкторы Honda упершиню ужили папярочную установку руховика у моторном отсеку и передний привод, что сделало салон больше просторным при компактных померах автомобиля. Зараз Honda, окромя легковых автомобилей дым мотоциклов, вырабляя грузовики, самолеты, скутеры, электрогенераторы, мотопомпы, морские руховики, роботов да іншую продукцию.
0: Нагодник.
2: 24 вересня 1957-го у Барселоне отбылось открытие стадиона Camp Nou, у перекладе «Новое поле». С момента своего открытия стадион належал каталонскому футбольному клубу и спочатку так и назывался – стадион футбольного клуба «Барселона». Тем не меньше, уже тогда его называли Camp Nou. Официально свою теперешнюю назву он отримал у 2000-м годе после гульни супрать мадридского «Реалу». Первым матчем, який прошел на стадионе у гонор открытия, стало русская встреча Барселоны и польской лиги. Матч скончился с ликом 4-2 на корысть каталонцев. Сегодня Camp Nou здольны сместить 99 354 глядачов и является самым великим по емистости стадионом не только у Испании, але и во всей Европе.
0: Нагодник.
2: 24 вересня 1999-го у Лондоне, каля станции метро на Бейкер-стрит, был открытый помник самому ведомому у свете детективу Шерлоку Холмсу. Он повстал задуменно глядячим удалячинь, опранутым подождливым лондонским надворьем, у долгий плащ да и капелюш и с люлькой у правой руце. Автором трехметрового бронзового помника стал ведомый ангельский скульптор Джон Даблдей.
0: Нагодник.

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Добрый ранец, поважаные слухачи.
4: Отделенные колисти болотами полесские вёски дагэтуль розница и диалектами и традициями святкаванняў.
3: Хотя болоты давно осушенные, а вёсочки переименовали на агрогородки, люди не забыли своих традиций.
4: Верасница у Житковицким районе – это выключное место, у яким мужчины по шафах трымают весельные сорочки.
5: Бельчана, колесная сорочка. Что на тебя надевали?
6: Полотняна. То я не венчался, это как жениться.
5: Ну?
6: Да, шили.
5: Тобе?
6: Ну, это как я женился, засватал себе жонку. И ее родители идут к жениху мерять сорочки. Это сорочку, ну и штаны. Белье. Белье мерять, шиют. Ну, вот, к жениху. Пару, две, три пары вот так вот белья шиют. Потому что сорочка одна у меня осталась из этого белья полотняного. И оно полотняное. В 29 год я женился.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерания сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померять его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж, тогда что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарвала, по пунке пошила. Нема уже.
5: Я помню, может,
8: хорошие, да.
10: А я себе пошила ще.
8: А стирали, как вам расскажу ще. Белье полотняное, просто не полотняное. Все эти сорочки полотняные. Значит, жлук-то, бочка такая, зроблена на ногах. Там внизу дырка, туди складають усі эти полотняные сорочки. Наверх попелу насыпають, така трапка застилають это. И воду кипятят, чугунов, шесть великих таких, и льют на той попел, на ту залу, они туди проходят, они все отзоливаются, отбеливаются, и постирают зимою на полонку, пошли туди полоскать у проруби, а руки мерзнут. О, Боже мой, это уже самое хуже было.
10: Отмерзают
8: пальцы, а потом нагреются, да и все добре.
7: Как уже после свадьбы, уже вот и состоялась свадьба. Это первое, что должно было готовым быть у невесты, белье для жениха, для ее мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку вот наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Иди, полотня набери, сорочку, хай побачат. Новым я ее не клала, хай побачат, хотя я...
8: Кого?
10: Сорочка моя.
8: Ой, да на что тебе сорочка? Там покажи, я на что глядеть?
5: На полотно.
8: Вот я полотно покажу, как я полотно.
3: Сегодня жихари Верашницы приганули нам старинный обряд мирянни сорочки.
4: Где подамося завтра, еще не ведаем.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Юра Нестеренко да и Олег Хоменко на квалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. И снова ничего не изменилось в прогнозе, что повинно меняться. Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. И снова хмарность меняется. Истотных опадков не чакается. Это бодай головная. Температура поветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

0: Белосток, Слисланд, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.
1: Вырвали ми зомб.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 24 вересня. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ентоні Ньюлі, Шон Макнеп, а так само гурти The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot, The Verve. Долучайтеся. 24 вересня 1931-го народился Энтони Джордж Ньюли, британский киноактер, співак и автор песень, домогся успеху как виконавца рок-н-ролу, а так само театральный и киноактер. У период с 59 по 62 год 12 песень Энтони Ньюли потрапили в британский топ-40, две из них стали номером один. У 89-м году Ньюли был принят в залу славы поэта-песенника.

98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 24 вересня 1952-го народился Марк Сэндмен, американский спевак, композитор, вынаходник музычных инструментов и мультиинструменталист. Он был иконой инди-року и наибольш ведомый в якости вокалиста и слайд-басиста гурта Морфин. Сэндмен был ведомый своим характерным баритоном и загадковыми поводинами, якія робили его непрадказальным. Он лечился одним из самых недооцененных и квалификованных бас-гитаристов своего поколения, який оказал уплыв на многих прихильников. Використовуючи фірмовую двухструнную бас-гітару, Марк Сэндмен створав незвичайний, повольний і темний гук, за що отримав одобрення критиків.

0: Працы.
1: Грузинская гостеприимальня демонстрирует миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: с грацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Країни Балтії не пойдуть на уступки Злученим Штатам Америки у питанні транзиту про свою територію білоруських калійних угнаєнняв, заявив у інтерв'ю ЛРТ дарадця президента Литви по національній безпеці Дейвідас Матульоніс. Любое порушення санкцій Євразв'язу буде мати моральний аспект, а так само юридичний і фінансовий. Гэта буде свого роду моральне приніження, сказав Матульоніс. Паводле яго, білоруські угнаєння не обов'язково повинны проходить транзитом през Литву, у приватности порт Клайпеды, як гэта было до введения санкций. Матульоніс подтвердил, что пытанне транзиту калію абмяркоўвалася як раней, так и на минулым тыдне со специальным посланником президента США по Беларуси Джоном Коулом подчас яго визиту у Вільню. Польский рынок працы застаецца адносна стабільным. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Польшчы ГУС апублікавала дадзеныя па беспрацоўі за жнівень. Зарэгістраванае беспрацоўе склала 5,8%. Колькасць беспрацоўных павялічылася прыкладна з 906,5 тысяч да 909,5 тысяч. І гэта крыху лепш за папярэдні прагноз у 5,9%. Скачки нафты. После обновления працы саудовского Est-West кошт нафты марки Brent опускался прикладно до $97 за баррель. Гэты нафтопровод может перекидать каля 4 миллионов баррелей нафты у сутки до Червоного моря, обыходячи Армузский пролив. Але цяпер Brent знов вырос прикладно на 2% до $101 за баррель. Основный фактор уплыву по-ранейшему война США до Израиля с Іраном і ризика перебоїв з експортом нафти з Персидського залива. Менавіта тому нафта тепер уже не просто сировинний ринок, яна непосредно впливає на процентні ставки, валюти, облігації і кошт життя. США и Китай рыхтуются до нового этапа гандлёвага перамир'я. У Вашингтоне Си Цзиньпин находится с трёхдзённым державным визитом у Дональда Трампа. У центры перамоў тарифы, гандаль, технологии, штучная интеллигенция и доступ до рынков. При этом американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что штаты готовы альбо подолжить цяперашняе гандлёвае перамир'е, альбо паспрабаваць дамовіцца про больш широкую гандлёвую сделку. Цяперашняе перамир'е скончыцца 10 лістапада. США і Китай – дзве найбуйнейшыя эканомікі свету. Калі яны павышаюць тарыфы адзін супраць аднаго, гэта ўплывае на эканоміку ва ўсім свеце. Але Ройтер адзначае, што чаканне ад саміту адносна стрыманае. Бакі маюць шэраг нявырашаных супярэчнасцяў. Курс валют у Польши доляр 3 злотая 84 гроши, евро 4 злотая 38 грошов. У Беларуси доляр 3 рубли 2 копейки, евро 3 рубли 45 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 89 белорусских копеек. Сустренимся у чарговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Мы Анжеліка Лялковская.
1: А починаем выпуск с горячей новины. Помилованы 15 человек, сярод их 13 политвязнев, 10 из них женщины. Про это поведомляет пресс-служба Лукашенко. Политвязнев там назвали особами, которые учинили злочинство экстремистской накированности. Их имена не называются. Россия погрожает спынить поставку газу у Армению с 1 листопада. Про это поведомляет армянская газета «Грапарк» со спасылкой на границу России. Поводле выдания Москва небыты связывает дальнейшие поставки газу с выконанием Ереваном 4 политичных умовов. Сярод их отмова от обмеркования будучине российской войсковой базы у Гюмри, захование российских интересов у некоторых компаниях, а так само вызначение относинов с ее развязом. Еще в травне Россия попереджвала Армению махчимость однобокового спынения погоднения об беспошлинных поставках газу, нафтопродуктов и неопрацованных алмазов. Москва связала это с дальнейшим сближением Еревана с Евразвязом. Латвия заборонила распаўсюд программы «Радио Беларусь» на своей территории. Решение дотычется всех способов распаўсюду, у тым ліку интернету. Решение принял Национальный совет по электронных СМИ Латвии 17 вересня, а 23-го оно было опубликовано в официальном выдании краины. Регулятор означил, что сигнал «Радио Беларусь» доходит до усходних помежных районов Латвии. У решения означается, что «Радио Беларусь» является одной из программ Белтелерадиокомпании, якая с 2022 года знаходится под санкциями Евразвязу. Забаранить распаўсюд программы у Латвии вырашили до момента отмены этих санкций. Былы беларускі палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут правёў шэраг сустрэч у США. У Вашынгтоне ён сустрэўся са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам. Яны абмеркавалі становішча польскай меншасці ў Беларусі, дзейнасць саюза палякаў, праблему палітвязняў і магчымасці паляпшэння сітуацыі ў краіне. Пачобут падзякаваў Коулу за намаганні дзеля вызвалення яго самаго і іншых палітвязняў і пажадаў поспеху яго місіі. Акрамя таго, Пачобут наведаў правабарончую организацию Freedom House и провел встречу у Конгрессе США. Анджей Пачобут был затриман в Беларуси в сакавіку 2021 года и в 2023 осуджены на 8 годов зняволення. У красавіку бегучого года его вызвали и вывезли в Польшу у рамках международного обмена. У вересні Пачобут на короткий час вертался в Беларусь, а теперь протягивает свой визит у США и Канаду. Одних вызволяют, супра других заводят криминальные справы. У Светлогорском районе 72-годовая пенсионерка стала фигуранткой такой справы праз допіс у социальной сетце. Поводле Министерства внутренних справ женщина опубликовала поведомление, якое правоохранники полечили образу участковых инспекторов Светлогорского райотдела милиции. Следчие расповели криминальную справу поводле артикула 369 за публичную образу представника улады. Что менавіта написала женщина и в якой социальной сетце был размещен допіс, правоохранники не поведомляют. У Варшаве сьогодні, 24 вересня, пасля довгої паузи виступить беларускі фолк-гурт «Унія». Тепер музики живуть у різних країнах – Нідерландах і Польщі. Про те, як з'явилася ідея вернутися на сцену, розповіла вокалістка колективу Дар'я Цибульська.
2: Це не було нашим планом. Такое супадение отрымалося. Наш басіст потелефонував мені наприкінці минулого года и пропоновал сделать концерт у Варшаве. Это выглядело как план встретиться всем музыкам, сябрам, и все одразу подтримали это. Ну, як я кажу, гэта просто не як супалось. У пэўны момент все сышлось, и мы такие: а давайте зробим концерт.
1: Так само на концерте сегодня выступить Курвадзікі. Івент адбудзецца ў Вуду клуб. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра 13 да 16 градусаў. Ночью короткочасовые дожди, а температура от 8 до 10 градусов.
3: День с рацией.
0: Починаем третью годину дня с рацией. Вітаю всех тих, які з нами от початку, і тих, які долучаються до нашого ефіру. До години 6 почала

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Было уже об тем у новинах, а теперь кюху ширей. Белорусский фолк-гурт «Уня» вертается на сцену. Первый концерт пошла долгой паузы музыки дадут сегодня у варшавским «Вуду Клаб». Про то, что чакает гостей ивенту, а так само, как музыки, что теперь живут у Нидерландах и Польши, вырашили знову зъеднаться у гутарцы вокалистки бренду Дарьи Цибульской с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Как вы пришли до того, как снова узъеднаться?
3: Это не было нашим планом. Такое супадение отрывалось. Наш басист потелефоновал мне наприконце минулого года и пропоновал сделать концерт у Варшаве. Это выглядело как план встретиться всем музыкам, сябрам. И все одразу подтримали это. Ну, как я кажу, это просто мне как супало. В певный момент все сошлось, и мы такие, а давайте сделаем концерт.
2: З яких песень ви решили одраджатися?
3: Будуть пісні з усіх наших двох альбомів, і так само EP, і ми підрихтували ось нову пісню. Буде прем'єра. Поспробуем, что трималося. Вельми так хвалюющий момент такий, тому что мы робили ее и офлайн, и онлайн. Но вы зараз на репетиции зрозуміли, тут так, нечто отримовывается. Может, это будет такий новый виток. Сподяюся.
2: Песни про что?
3: Это народная песня, она без авторского тексту. Олег, это про птушку, песня про наше життё, про то, может, как нелегко быть не дома, про девчину, которая сумует, вспоминает, и такая она трошки актуальная зараз для нас. В уголе это весенняя песня, але вось мы ее презентуем в осенью.
2: Кто зараз у складе унии?
3: У складе унии у нас на барабанах Павел Мамонов, бас-гитара Павел Полонский, гитара Василь Ярмоленко, другая гитара Александр Живоронков, вокал Шуня, Даша, а так само у нас з'явився новый мега-крутый классный дудар Петр Марченко, и он будет на дуде. И так само будут мужчины. Это такие будет так, ну, сюрпризик невеликий. Это запрошенные вокалисты. Тому будут и песни такие больше драйвовые, больше тяжкие. Мы робим на это так ставку.
2: Накольки шмат гэтых людей удзельнічалі некалі у розные перыяды у гурце «Уне»?
3: Усе, акрамя дудара, усе удзельнічалі у складе. Павел Мамонов был вельмі давно, ён был один, наверное, з першых наших бубначоў. Потым бас-гітара была, два гітарысты таксама у розныя перыяды удзельнічалі. То бок мы сабраліся такім нашым ужо старым складам, але з розных перыядаў.
2: Наколькі гэта складана было зрабіць пры уліку, што вы зараз жывяце не толькі ў розных гарадах, але ж яшчэ і краінах?
3: Трошкі было складана, але мы так даволі хутка ўсё гэта арганізавалі. Я думала, што будзе больш затыкаў, больш складанасцяў, але ўсё так. Вось яно як ідзе добра, неяк лёгенька. Я думаю, что так и пойдет далей.
2: Ці ёсць у вас уже некие окресленные планы на перспективу, студийные працы, может быть?
3: На перспективу я не хочу так вось заглядать далеко. Мы вырашили, вось мы зробим концерт и поглядим, что будет далей. Але мы уже почали робить новую песню, и я думаю, что мы обовязково ее запишем. Ну, это есть у планах. А уже як далей пойдет, ну, поглядим.
1: Концерт подтримаю чоння, курва дикі, і хочу мроїть.

0: Русская радио рация. Рация.ком.
1: Наближаемся до половины 18-ю годину в Польщі, 19-ю в Білорусі. Еще раз вам скажу крыху про надворье. А покуль что у нашим помежжи в облачно, температура 13 до 16 градусов. Ночью треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры от 8 до 10 градусов. Ветер может быть легкий, чиск ниже за норму. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине так само можно сподеваться короткочасовых дождей, а температура днем будет от 12 до 15 градусов. Только про надворье, так само и завтрашнее надворье. А теперь уже Анна Шайковская с афишей на завтра.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: 25 вересня, п'ятниця. Музей і осередок білоруської культури у Гайнауці запрошує на концерт «Музика без застерог». Гэты проєкт більше за 20 годів створює простору, свободну ад забабонав і поділу. Виступять гурти з Падляша, Польщі і Білорусі, ад панку і металу до альтернативи і фолку, ад року до експериментального гучання. На сцені почуємо Далію, деф-рок з Гайнауки, Вандровника, фолк-панк-рок з Падляша, Родволот, мелодік деф-металь з Варшави і Білорусі і легенду польського панк-рока гурт Москва з Лоджі. Початок концерту без застерог у Гайнаускому Білмузеї о 17-й годині. Подлецкий институт культуры запрошает у галерею ПИК, что по улице Яна Киринского у Белостоку. Тут в 18-й године открывается выстава живопису Агаты Михаловской «Природа. Моя реальность». Эта выстава запрошает глядача у света природы, убачены праз призму чуйной мастачки. Не глядячи на то, что представленные полотны характеризуются майстерством и увагой до деталей, они являются не просто живописным записом реальности. Это особистая история захопления светом, где реализм сустракается с субъективным восприятием светла, просторы и разностайных текстур. Вернисаж выставы Агаты Михаловской о галереи ПИК, что по улице Киринского у Белостоку, о 18-й године. Помеж тишиней и светлом, Подлеская опера и филармония у Белостоку запрошает на ораторийное концерт «Вариации на тему Гайдна» Йохана Брамса, написанные летом 1873 года подчас трехмесячного знаходжения композитора у маляўничем местечку Туцинг на озере Штарнберг. Початок концерту о 19-й године. У Бельску под Ляским стартует 13-й национальный фестиваль комедийного мастерства для аматорских театров «Деха». Официальное открытие фестиваля о 16-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку проходит 17-й литературный фестиваль «Собранное» у пятницу 25 вересня отбудется дискуссийная панель «Греция All-Inclusive» с уделом Кшиштофа Лапинского и Томаша Моисика. Початок о 18-й године.
2: Афиша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляш.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Украинцы знакомятся с белорусской национальной символикой. Выдаденный польский переклад романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича. У Гародні не могут продать будинок былого готелю.
2: С новинами Анжелика Лельковская.
3: Канцлер Німеччини Фридрих Мерц обмеркує з партнерами рішення США запросити

На Еврорадио новини спорту. Алексей Бага покинул посаду уголовного тренера «Торпедо БелАЗ». Совет директоров клуба принял отставку специалиста. Разом с ним команду покидают старший тренер Валерий Тарасенко и тренер Владимир Невинский. Бага узначали уже один сау у липени этого года. Под его керавництвом «Торпедо БелАЗ» провело 9 матчей у чемпионате Беларуси. 2 перемоги, 1 ничья и 6 поражений. Опошним стал разгромом от «Витебска» 0-6. Это найбуйнейшее поражение жодинцев с 1992 года. После 23 туров «Торпедо БелАЗ» занимает 9 место у таблицы, набравши 27 очков. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не заявилась на турнир WTA 500 у китайским Нинбо. Поборництвы пройдут с 19 до 25 кастрышника. У Нинбо плануют выступить первая ракетка света Елена Рыбакина, Джессика Пигула, Элина Свитолина, Ига Швёнтек, Марта Костюк и иншие теннисистки. В минулом году турнир выиграла Рыбакина. У финале она перемогла россиянку Катерину Александрову у 3 сетах. Соболенко тогда так само не удельничала у поборництвах у Нинбо. Документальный фильм Netflix присвячен вінгеру мадрыдскага Реала і зборнай Бразіліі Вінісіусу Жуньёру, намінаваны на міжнародную прэмію Эмі. Стужка прэтэндуе на ўзнагароду ў катэгорыі спартыўны дакументальны фільм. Фільм выйшаў у 2025 годзе. У ім расказваецца пра станаўленне футбаліста, яго прафесійны шлях да сусветнага прызнання, а таксама пра барацьбу з расізмам у професійным спорце. Пераможцаў абвесцяць 23 лістапада на цырымоніі ў Нью-Йорку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркуе, что покуль прибытки от калию идут на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калийную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный у выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и санкции, которые у вынику примусят Лукашенко сесть за стол перемоваў с демократичными силами и изменить вектор развития Беларуси.
2: Однако критика у этой позиции становится все больше. Репрессии в Украине не спыняются, про санкции терпят звычайные белорусы, дык можа варта переглядеть стратегию.
1: Про то, чому демократичная лидерка не поспевая за трендами и те варто все ж подумать про змену риторики, у эфира Еврорадио прозважал политичный оглядальник Юрий Деркахруст.
3: Ну, видите, это их позиция, это ее позиция, она заслуговывает поваги. Яе подзяляе значная частка, скажем, эстэблішмента европейского, европейские политики, многие, принамсі краіны в Балтии, говорят литерально гэта, то же самое. Вось, ну, яна подзяляе их погляды. Яны подзяляют яе погляды, але тое, что як бы это не тыя погляды, якія вызнае администрация Злучаных Штатов, ну, это так. Это было так, до речи, минулым годом, коли я памятаю, в червене, сдается, был артикул Тихановской политику часопісе. После самого первого вызволения она говорила ровно то же самое. Нельга гандляваться с диктаторами. Ну, она зараз просто повторяет, она последовная. Іншая справа, насколько эта позиция, ну, скажем так, пленная, это спречно. И причем, ведаете, при той расстановке, она вот зараз, до речи, вельми забавная и, такая реакция многих. Дякуй Колу. Кол вызволил политвязнев. Кол, значит, вот дал людям свободу. Девчаты, хлопцы, Трамп дал гэтую свободу тому, что пошел на сделку, тому, что гандлявался. Тому, что сдымал санкции, тому, что писал высокоповажанный президент Республики Беларусь, запонки дарил, обяцал, заляцался там Рада Европы, Рада мира, там запрошу на гольф. И он платил за это, и он гандлявался, и он выгандлёвывал политвязнев. Так, это не, как некоторые кажут там, что это гандель людьми. Трамп не купляет людей, Трамп вызволяет людей. Но вызволяет их Трамп. И Кол только реализуя его позицию. А в этих тлумачениях такое уражение, что Кол к сталту, ведаете, мать Тереза. Вот он приезжает в Минск своей добрынёй, своей щиростью, тем, что там бухая с Лукашенко, значит, и он вызволяет суд такой. А Трамп, если там далеко, значит, стоит со своими гадкими снятием санкций, веншаваниями. Трамп ни при чем. Кол, дякую Колу. Ну, ребята, ну это двудуша. Это политика Трампа. Трамп вызволяя. Вот. Коли Тихановская робит выгляд, что как бы, что это не так, ну, это политика, она может так, так казать, так. Она сказала дякую господару Колу. Но на сам речь, я еще раз повторяю, это политика Дональда Трампа. С тыми соступками, але и с тыми завоевами, которые есть. Ну, вот, как некоторые, вот, литерально днями, сдается, Микола, дядок, сдается, что, ага, вот, пошли, значит, это самые танкеры с этим, калийными угноениями. Вот, меня купили за угноение. Ну, можно и так разважать. Но они купили, сидел бы там, там, где сидел, еще. Ну, так лепше было бы с пункту гледжения Миколы. Ну, окей, может быть. Он мае право сказать, да, лепше было бы. каб я там парился на нарах далей. Але только вот каб не купили гэтых калійных угнаенняў. Ну окей. Up to you. Это выбор человека. Ён мае право такі выбор. Ці маюць іншыя, как бы люди, которые не сидели и не сидяць, казаць, что лепш не гандляваць, а хто сядзіць, ну хай сядзіць. Ці кол суд з'явіць, так сказаць, дыпламатычна, яшчэ гарэлкі бухне з Лукашэнкам, і яшчэ палітвязні выйдуць каким-то цудам. Можна на это спадзявацца. Я, например, не спадзяюся.
0: Ну да, тут, конечно, шмат узроўневая такая можа атрымацца дыскусія, асабліва калі узгадаць словы пра тое, што там аднаго вызваляе двух садзіць на гэта месца. Ну, как бы, што гандаль...
3: Па-першае, это не так. Па-першае, это не так. Колькасць, агульная колькасць, всё-такі зніжаецца. В 22-м годзе, кастрычнік, это был пік, было 1500 палітвязняў, зараз где-то каля 900. Их сажаюць, кого-то выпускаюць, кто-то, да речы, выходзіць па сканчэнні тэрмінаў, но вот як бы формула, которую нехта закінуў колу, да, вы вызвалілі 100, а пасадзілі 200. Это неправда. Это неправда. Колькасць палітвязняў не павялічваецца, ну, калі браць вот тренд, скажем, з кастрычніка 22-го году. Она зменшаецца ваганнямі, она зменшаецца ў тым ліку і за кошт таго, што вызваляюцца людзі, якія выходзяць па сканчэнні тэрмінаў, но колькасць зменшаецца ўсё ж такі. Ну, і, дарэчы, можна паўтарыць адказ Коула гэтаму полымянному критику, який сказав, вот такой ему закинул, а як же ви так? Он спитав, а ви кольки визволили, дорогі? Я вот 100 визволив, а ви кольки?
2: А вось палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў мяркуе, што беларусы ў Беларусі выступаюць супраць санкцый, і дымсілы мусяць звяртаць на гэта ўвагу.
4: Не ведаю, ёсць некаторыя рэчы, можа быць, занадта рэзкія, якія як заўсёды не хачу гаварыць.
0: Ладно, агучваць. Не стрымлівай сябе.
4: Да, не, в тым сэнсе не таму, што я чаго-то баюся, а таму, што я сам галаве не ўпэўнены, што гэтыя рэчы яны, ну, з'яўляюцца правільнымі. Але в тым сэнсе, што сапраўды нейкая артадоксія, я б сказаў так, то бок незменнасць пазіцыі прысутнічае, гэта ёсць такое. І зараз, ну, з улікам таго, што ты ж дэмакратычныя сілы, мала таго, што працуюць, так сказаць, проста ў Еўропе, яны працуюць канкрэтна в Польшы. І зусім не звертаць увагу на гэтыя змены в польскай палітыцы, я думаю, в принципе, не атрымаецца.
0: Але глядзі, Сікорскі перад сустрэчай з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Так.
0: І пасля сустрэчы з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Ну, я ж кажу, это не сенсацыя. Ён как бы гэтым таксама пастеліўся саломку, што не, мы не гаворым там пра прызнанне рэжыма, мы стракаемся пра нішаму з Ціхановскай, мы просто вось хочам тут першыя гэтыя вот пралескі, падснежнікі па-рускі, так сказаць, каб яны зацвілі. Вось. Але ж, ну, пакуль няма ніякіх прыкмет змены палітыкі, то, што мы называем Брусэль, Евросаюза. То, што Польша таксама, яна 100 разоў будзе гаварыць, што мы прынцыпова палітыку не мяняем, мы проста некаторыя свае канкрэтныя рэчы для людзей, для то, што не... Каторыя абсалютна нічым не перашкаджаюць там санкцыям і агульнай палітыцы, мы зробім. Гэта будзе менавіта так прадстаўлена. Таму, ну, я не бачу і з гэтага пункту гледжання, што офіс будзе неяк мяняць апазіцыю. Дадзеным падку ж весь час же палітыцы, ось ёсць людзі, каторые вот это вот мне не падабаецца, не то, што палітыцы, а ва всіх іншых сферах такі трыбалізм, да, ад слова трайб, ну, гэта племя, вот такое за сваіх. Это і в нейкіх, ведаеш, міжполавых спрэчках там, і в палітычных, і в любых вот за сваіх, вот я, а я спрабую, ну, як бы глядзець на гэта, ну, не то, што там зверху, до сімі, ну, абстрактны з пункту гледжання то, што, ну, па-першае, ацэньваць, аналізаваць, а па-другое, то, што, ну, выгадна не нейкай групе, а выгадна в цэлым, ну, то, што мы называем краіне, Беларусі, так. І в дадзеным выпадку, ну, сапраўды нейкі час наступае, калі, я думаю, большасць Беларусі, мы не маем сацыялагічных апошніх апытанняў, але яшчэ там былі в 23-м, недзе 22-м апытанні, тады ўжо большасць беларусаў саміх в Беларусі была супраць санкцій. Вот, ну, просто это нават не трэба апытання праводзіць, это зразумела. Вось, это маглі людзі в 20-м годзе, калі такая была хваля, гаварыць, пацерпім, там, любыя санкции, абы режим скинулся. И все мы так говорили, и так и было. Но когда выяснилось, что там и 21-й, 22-й режим не скинулся, а санкции застались, большинство белорусов, думаю, негативно до этого ставится. И это треба разуметь. Большинство белорусов в Беларуси. Вот. Мают они рацию, или не, я констатую это как факт. И так, как совсем на это не звертать увагу демократичным силам, но мне здається, гэта было б неправильно.
1: Політичные глядальники Віталь Циганков і Юрий Дракахруст поразважали, чому Святлана Цігановская і яе оточення 6 годов притримлюються одной і той же риторики относно режиму.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Сустрэча Трампа и Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
5: Трамп – это не той человек, який схільны гуляць по правилам.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду до Дональда Трампа прилетів його китайський колега Сі Цзіньпін. У аеропорті керівника Китаю чекав червоний диванок, лімузини і власною персоною Дональд Трамп. Польотним полем марширував оркестр американських ВПС і розвивалися американські і китайські стяги.
2: Експерти називають теперішні стосунки Пекіна і Вашингтона режимом пірамір'я. Чекається, що лідери звиш держав в ці дні будуть шукати компроміс у питаннях, де є великі різноголосі – тарифи, регулювання штучного інтелекту, експорти Тайвань.
1: Однак, чи тільки ці питання будуть вирішатися під час зустріч Трампа і Сі? Чи можна казати про те, що прямо тепер відбувається формування нового світопорядку і чи завершиться після цієї зустрічі війна в Україні і Ірані? Ви що думаєте на цей конт? Історик і політичний оглядальник Олександр Фридман.
3: Тут питання, ми, звісно, повинні вирішити, що означає в цьому сенсі домовитися. Тут то, что они конкурентами были, и они застанутся в любом выпадку. Тут идея, хочу говорить про модель существования. Тих это будет больше-меньше справедливая, честная борьба. И когда домовятся, так мовят про правила гульни, что мы конкуренты, але мы не ожидаем воевать один супрать иншего. Мы будем по-ранейшему змагаться в разных глинах, учимся, будем супрацовничать, учимся, будем змагаться, але будем гулять больше-меньше по правилам. Домовимся про правилы. Вот про это идет говорка. Коли яны домовятся про эти правила, их эти правила там вытримают хотя бы некий час, можно будет сказать, что вот есть у них модель существования. А лишь Трамп — это не тот человек, який схильный гулять по правилам. И он схильный правила изменять. И может быть так, что про нечто яны домовятся, а потом с тягом часу ситуация истотно изменится. То бок уявить себе ситуацию, что вот яны зараз усё абмеркавалі, разышліся і знайшлі больш-менш вынікі па ўсім пытанням, мне гэта ўявіць вельмі цяжка, таму што там вельмі сур'ёзная канкурэнцыя ў розных накірунках. Па якімсьці пытанням яны могуць дамовіцца. Мне, напрыклад, вельмі цікава паглядзець на іх падыходы да штучнага інтэлекту. Вось. Ці будуць там некія правілы гульні, альбо будзе працягнецца гэта змаганне, хто пераможа, то пераможа, так мовіць. Што тычыцца войнаў, я думаю, что они это будут обмерковывать, бо Злучаныя Штаты, когда мы будем сходить с позиции именно Злучаных Штатов, то им, я не хотели бы скончить, как мага худшую войну в Иране, это первый момент, на больше-меньше своих умовах. Другий момент, как Трамп уже шмат разов обещал, я не хотели бы скончить войну России супрать Украины. И тут Трамп, напевно, будет имкнуться заручиться подтримкой Си Цзиньпина. Коли казать про войну на Близком Усходе, так она, в принципе, так уже грунтовно интересам Китая не суперечить. Нет, там могут, конечно, проблемы быть, это фактор нестабильности и иначе, но китайцы, они проявляют гнуткость, они проявляют имкнение, и они здольны адаптоваться к такой же ситуации. Война была для них неприемным сюрпризом, но они больше-меньше до этой войны, до этого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном призвучаились. Коли казать про войну России супроть Украины, то тут для Китая самое важное, как режим Путина эту войну не проиграл. И не то, что он не проиграл, как все, пробачьте, как все не скончилось сменой улады у России, как у России раптом, ну, конечно, это выглядит сегодня абсолютно фантастично, але кто ж ведает, как раптом после Путина до улады не пришли у России прозаходные силы, которые переориентуют Китай, переориентуют Россию, и Россия пошли сотрудничать с Заходом. Так вот, в этих умовах, те, насколько Китай готов спынить або поудельничать в спынении этой войны, пытание открытое, как так само и пытание, а что Китай может? Я не уверен, что Си Цзиньпин может так уже вот так линейно на Путина поуплывать. У него есть разные механизмы, те же санкции, которые Китай помогает России обыходить, те поставки, которые Китай робить так. Китай можа гэта ўсё замарудзіць, Кітай можа гэта спыніць, і гэта для Пуціна будзе вельмі непрыемна. Але гэта не азначае, што Пуцін у гэты момант скажа ўсё, перастаю ваяваць, хопіць, наваяваўся. Акрамя таго, Кітай таксама адаптаваўся да гэтай вайны, якую Расія вядзе в Украине. И эта война, она в полном смысле для Китая так само и зручная. Так, она у экономичных интересов, она шкодит полным экономичным интересам Китая. Але с другого боку, покольки идет эта война, тем больше залежная Россия от Китая, тем больше привязывается Россия до Китая. А привязать Россию до Китая на заусёды, как эффективно выкористовывать российские ресурсы, мне подается, что это и есть на данный момент головная мета китайской российской политики.
2: Историк и политический оглядальник Александр Фридман поразважал про то, ці чакать после встречи Трампа и Си нового сусветного парадку.

0: радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Фільєтон «Рації».
4: Каштоўный кадр не пропал. Надея Каткавец, та самая генераторка белорусских мемов, зноў у эфиры. Теперь она помощница, сами ведаете кого, по Могилевской области. Докладывала про живёлагадоўлю, логистику и контроль. То бок про все, без чего краина, видовочно, не можа жить. Она поведомила, что дробные фермы треба покидать у минулым. Там няма технологий, людей и тяжко отсочивать дисциплину и парадок. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка до 3 месяцаў живе у асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатым падабаецца, хтосьці не падабаецца. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прыгажость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она каже, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.
3: Радио «Рация».

0: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
1: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Украинцев знайомить с беларускай национальной символикой. 25 годов тому почалася варта у Куропатах.
0: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
1: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Он запланаваны на 24 кастрычника. Поводле представников партии з'езд повинен стать новым этапом у яе гісторыі сярод задач об'єднання партийных структур и вызначэння далейшей стратегии. У БХД так само нагадываюць, что дата з'езду звязаная с гісторыяй организации. 24 кастрычника 1926 года у Вільні адбувся сход, на якім беларуская християнская демократичная злучность была перетворена у християн демократию. У пошні гады у партии отбывались внутренние спречки. Павел Свяринец, який вийшов на волю у снежні, неодноразово заявляв про намір содейничать об'єднанню БХД і її развитию як політичної організації. Мінський форум, який відбувся у Варшаві на гэтым тидні, став важной політичной громадской подзеї. Такое меркование виказав представник по національному адраджені об'єднаного переходного кабінету Павел Барковський. Ён патлумачив.
2: Где обмярковываются белорусские питания и обмярковываются на таким досыть высоким экспертным уровне. И там вельми часто гучать правдивые выказывания, правдивые думки, без дипломатичной ретуши. И эта экспертиза допомагает после разуметь те процессы, которые отбываются, и разуметь, куда это может далее вести.
1: Незваны немецко-беларускім таварыствам пры падтрымцы федэральнага міністэрства замежных справ Германии.

это кров и тело. Так просто, як и листья, вышел с этой земли. И худшей за все туды вернулся вось так. Але мне не зразуметь, як можно биться, упал силы. Коли увязался в бойку, переможил.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 листопада 1975 года. Было это незадолго перед початком войны. Мать трехгодового Анатоля Параскева Бутенка выслала на лечение, а батька, офицер советской армии, опековался детем при допомозе семьи пекарских старосельцев, у якой яны тады были на кватеры. Коли немцы напали на Советский Союз, батька Анатоля Константин Бутенко пошел оборонять родзиму. Анатоль остался у пекарских. Пекарские Эдуард и Галина, а так само их дочка Регина, доглядали малыша и так до его привык, что Анатоль стал соправдным членом их семьи. И как не дивно, але пекарские навата хрестили его в костеле и назвали Войтехом. Пережил гэты Войтех Анатоль немецкую оккупацию, а после вызволения ходил в початковую школу, научился польской мове. В той час Регина Пекарская вышла замуж за Игната Акулинского. В 1950 году по своего сына приехала мать и забрала его до себе у Ленинград. Счастливые батьки были батьки, что их каханый сын снова с ними разом. От этого часу помеж Ленинградом и Белостоком установилась тесная дружба. Анатоль, коли был уже студентом, приезжал в Белосток наведать своих выхователей, а так само своих коллег с початковой школы. Праздненький час Игнат Акулинский по запрошению Анатоля Бутенки ездил у Ленинград і сердечно був прийнятий Анатолем і його батьками. Анатоль часто ходив з Ігнатом Акулінським по городу і показував його помніки. Тепер Ігнат Акулінський знов планує поїхати у Совєтський Союз і там споткатися з Анатолем. Гади проходять і все зміняється. Анатоль уже женатий, працює на відказній посаді. Старі пекарські Галина і Едуард уже поумирали, але живе об'їм пам'ять у Анатолія Бутенки і його батьків, написав Михась Хмелевський. Сердечні тайни. Живу я на вёсцы. Мала у нас молодзі. Многія ў горад вучыцца або працаваць пайшлі. А гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне. Сябраўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці. Мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся. Ды здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады ў старых дзеўках хоць бы не астацца. І не недавно вось познайомилася с хлопцем у нашей вёсцы на забаве. Неохвота уже было мне и на забаву исти, але сябровка не намного за мене молодшая намовила. Пайшли, а потом тешилася, что с хаты мене вытягнула, бо с хлопцем познайомилася. Подышел до мене одразу, як только в залу мы войшли. Гуляли целый вечер. Не пригажон там які, але сподобався, да что уже мне перебирать. Приехал простый день у неделю, да и запропоновал жениться. Я здивилась, а мы ж так мало знаемы. Ничего конкретного я ему тогда не отказала. Але после того дошли до меня слухи, что он нараченую мае, да до того еще она тяжарная. До его батьков приходила, бо як ему сказала, да ходить перестал. Не хотелось мне верить, думала, что плетки некие, але теперь уже ведаю, что правда. Бо это я... Дзяўчына і да мяне да дому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала. А майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрца іха, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрца іха. Галіна, пакінь Володю, гэтак будзе найлепш. Як відаць, з лісту ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Володя. Дык не шкадуй ты его. Здивляем мяне твой пессимист. 23-гадовая девчина, старая девка. Что это за понятие? Ты как раз до леда доросла и не спешайся замуж, абы только выйти, бо никому, а только себе на злость зробишь. Сердцейка.
3: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў читал Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Первая трансграничная радио ФМ.
6: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
7: Сказка. Малый сан. Мне

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Затягнуте дригвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзде вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дригвой.
3: Доброй раніці, поважаные слухачи.
4: Отделенные колесцы болотами полесские вёски дагэтулю розніцца и диалектами и традициями святкаванняў.
3: Хотя болоты давно осушенные, а вёсочки переименовали на агрогородки, люди не забыли своих традиций.
4: Верасніца у Житковіцкім районе – это выключное место, у яким мужчины по шафах трымают весельные сорочки.
5: Бельчана, колесная сорочка. Что на тебя надевали?
6: Полотняна. То я не венчался, это как жениться.
5: Ну?
6: Да, шили.
5: Тобе?
6: Ну, это как я женился, засватал себе женку. И ее родители идут к жениху мерять сорочки. Это сорочку, ну и штаны. Белье. Белье мерять, шиют. Ну вот, к жениху. Пару, две, три пары вот так вот белья шиют. Потому что сорочка одна у меня осталась из этого белья полотняного. И оно полотняное. В 29 год я женился.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерания сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными, там, сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж, что дешево, шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарбала, по пунки пошила. Нема уже.
5: Я помню, можно.
8: Хорошие, да.
10: А я собі пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Белье полотняне, просто не полотняне. Всі ці сорочки полотняні. Значить, жлукто, бочка така. Зроблена на ногах. Там внизу дірка. Туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають. Така трапка застилають це. І воду кипятять, чугунов, шесть великих таких, і л'ють на той попіл, на ту залу, вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються, і постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі, а руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було. От мерзають пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що повинно було готовим бути у невести, белье для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Іди, полотняна, бери сорочку, хай побачить. Нова, я її не клала, хай побачить, хоча як.
8: Кого?
10: Сорочка моя.
8: Ой, де нашу тобі сорочка? Там покажи, є на що глядіть?
5: На полотно.
8: От я полотно покажу, яке полотно.
3: Сьогодні жихарі Вірашниці приганули нам старинний обряд мірянні сорочки.
4: Де подамося завтра, я ще не відем.
3: Однак, напевно, зустрінемося з вами на хвалах білоруського радіо «Рація».
2: Затягнуте дригвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзде вандрують по білоруським Полессі. Затягніться, дригво.

0: подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 24 вересня 1941-го народилася Лінда Луіза Маккартні, американская спявачка, автор книг и фотограф, жонка Пола Маккартні и удельница гурта Wings. Гэты музычный коллектив был заснаваны после распаду Beatles и происнавал до 81-го года. Неглядячи на частые змены в складе, а сталыми удельниками были только Пол и Лінда Маккартні, а так само Дэнни Лейн, гурт корыстаўся у 70-х годах стабильным поспехом. 12 синглов Wings уваходили у британский топ-10, 14 синглов у американскую десятку. 8 альбомов уваходили у первые десятки хит-парадов США и Британии, причем у США 5 альбомов запар подымались на вершиню.

98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1952-го народился Марк Сэндмен, американский спевак, композитор, вынаходник музычных инструментов и мультиинструменталист. Он был иконой инди-року и наибольш вядомы у якости вокалиста и слайд-басиста гурта «Морфин». Сэндмен был вядомы своим характерным баритоном и загадковыми поводинами, якія робили его непрадказальным. Он лечился одним из самых недооцененных и квалификованных бас-гитаристов своего поколения, який оказал уплыв на многих прихильников. Використовуючи фірмовую двухструнную бас-гітару, Марк Сэндмен створав незвичайний, повольний і темний гук, за що отримав одобрення критиків.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

Да и шли, сказал им маршал, дожили. По восьмым плачи будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле. По восьмым плачи будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле.

довго плакать на земли. По восьмым плач и будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земли. Кидайте зброю и вставляйте хаты. Берите бабка бро.

нам долго плакать на земли. По восьмым плачь, будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли.

Ветеранского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля оказалась вдруг.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.